Накрой его знаменами, когда с кем кэп уходит, отдай его огню. С кем кэп уходит с почестью, не срамом заклеменным, он одолжит.